разбиваю руки в кровь. Я не сошел с ума, так надо. Нам, наверное, лучше вернуться домой. И лучше не видеться несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь с другой.

0: 7 часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС начинается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро. Угу. Ну что, я сегодня проснулась снова с мыслью, а когда же там уже пятница?
0: Ну, сегодня маленькая пятница.
1: Сегодня маленькая пятница.
0: Это уже радует.
1: Это не настоящая. Завтра выходных не будет. А так в мае понравилось вот иметь большее количество выходных.
0: Будет выходной, по-моему, на следующей неделе, в середине недели.
1: Да. Это уже тоже приятно. Ну, а на этой неделе у нас, мальчики, девочки, все по плану. Ой, пятницу отработаем, только потом выходные.
0: Ну, самое главное, детям повезло. Им осталось только пятницу доучиться, и все, каникулы.
1: Не всем детям, там еще экзамены. Да, там еще экзамены. Короче, ложка дегтя есть везде. Ну, что это мы с утра пораньше о таком вот грустненьком?
0: А что в жизнь малиной не казалось?
1: Нет, давайте пусть она кажется хотя бы малиной, тем более, что у нас есть много классной музыки, много призов, подарков, и все это на радио НС.
0: Да, и классная информация тоже для вас будет, поэтому будьте с нами и не забывайте о прямой трансляции, которая прямо сейчас уже идет в нашем телеграм-канале Радио НС и также в группе во ВКонтакте.
1: Мы вас везде ждем, даже можем помахать. Вяленько так.
0: Машем.
1: Хотя нет, Лима Бимурзина активная, что-то с утра аж бесит немножечко. Сейчас я узнаю у нее, что она делала.
0: Это возраст, девушечка.
1: Да, танцует, сидит в студии Радио НС. Короче, вы должны это видеть.
0: Редкое явление, девочки-мальчики.
1: Понимаете ли, она тут танцует, что за
0: дела? Все, больше такого не будет. Сгладили. Ну что, девочки-мальчики, начинаем утро. Среда у нас сегодня, маленькая пятница, 20 мая. И одевайтесь, кстати, потеплее. Да,
1: на
0: Алмате, по крайней мере, очень прохладно с утра. Да. Ну и, ну что, теперь можно.
1: Да.
0: За кофейком.
1: У нас нет кофе.
0: Ну, чай попьем.
1: Чай.
0: Короче, вот такое у нас сегодня настроение. Доброе утро.
2: На радио МС.

0: Шоу Бэш.
1: Конечно же, начинаем утро с крутого настроя. Это классная рубрика, где мы каждое утро с вами слушаем прикольные треки, которые, возможно, попадут в наш плейлист.
2: Ну, а вы, конечно же, голосуете за них в нашем телеграм-канале Радио НС, поэтому прямо сейчас туда переходите. Если вдруг почему-то раньше не подписались, подпишитесь и ловите и песню, и голосовалку, и хэштег месяца май 2026. Переходя по этому хэштегу, вы сможете найти абсолютно все песни, которые мы уже послушали в этом месяце. Возможно, где-то затерялась ваша любимая, и вы за нее еще не голосовали, проголосуйте.
1: Да, ну а сегодня мы с вами слушаем свежий трек наших казахстанских исполнителей, таких как Ирина Кайратовна,
2: так.
1: Музарт, Джамал и Ганджа. Ребята
2: вот
1: решили, собрались и решили записать такой вот трек. Трек называется «Лаула». Сама не знаю, нравится мне или нет. Ну, один раз только послушала.
2: Я еще не слышала.
1: Да, сейчас будем слушать все вместе на радио НС.
2: Ну, давай.
1: Погнали.

0: где-то, услышав эту песню, наверное, бы ни за что
1: не узнала
0: поняла,
1: бы парней.
0: Да, что это Ирина Кайратовна, что они там есть. Но вот в одном месте я такая, типа, что-то похоже? Ага. Ну нет, ну это не в их стиле, ну нет, это не ребята.
1: А потом?
0: Ну не знаю. Ну, короче, я еще тоже думаю, я еще не поняла, нравится мне или не нравится, но на всякий случай я проголосовала за.
1: Знаешь, я второй раз за сегодняшнее утро послушала, и вроде бы как норм. Третий раз послушаем, может, вообще в плейлист добавлю.
0: Ого.
1: Посмотрим.
0: А потом придет и петь мне тут утро в
1: студии. На звонок поставлю.
0: Хорошо, у нас телефоны на беззвучке, я никогда не услышу, как звонит твой телефон.
1: Короче, посмотрим, как сложится судьба этой песни. Ну, а вы, друзья, голосуйте в нашем телеграм-канале Радио НС, а в конце месяца узнаем, попадет в наш плейлист или нет. Ну, а мы продолжаем утреннее шоу-беш, и впереди расскажу, на что тратят деньги зумеры.
0: Ух ты.
1: Свою зарплату. На что они-то тратят?
0: Давай, послушаем.
2: На радио МС.

0: 7:17 в Казахстане. Утреннее шоу «Беж» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И прямо сейчас расскажу, сколько на что тратят деньги свои зумеры.
2: Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, на что тратят деньги зумеры. Зумеры, так, оказывается, не такие уж и транжиры, девочки, мальчики.
1: Серьезно?
0: Да, почти половина представителей поколения Z тратят деньги свои меньше половины зарплаты, а импульсивные покупки делают очень редко. Так ответили 82% опрошенных зумеров. Главные траты у зумеров – это еда и одежда, а вот миллениалы чаще вкладываются в аренду, ипотеку и коммуналку. При этом кредиты брали 70% миллениалов и только 27% зумеров. Ну, а финансовая подушка есть примерно у половины опрошенных. Ну, я думаю, что тут все просто. Смотрите, родитель, значит, миллениал, покупает квартиру в ипотеку,
1: так,
0: а зумер-ребенок ответственно проверяет, работает там Wi-Fi или нет. Вот и все.
1: Не знаю, какие там родители-миллениалы покупают квартиры в ипотеку. Мне кажется, что мы, миллениалы, шопоголики.
0: Вот. Ну, ладно.
2: Спроси у Лимы.
1: Ну, а впереди у нас гороскоп, не пропустите.

0: 7:24 в Казахстане, на календаре 20 мая, среда, и прямо сейчас у нас гороскоп для всех знаков зодиака, поехали.
1: Итак, Овны, сегодня все решает выдержка. Тот, кто не сорвется первым, получит преимущество.
0: Тельцы, день намекает, пора перестать ждать идеальных условий и брать свое сейчас.
1: Близнецы, чей-то неожиданный вопрос заставит вас посмотреть на ситуацию совершенно иначе.
0: Раки, сегодня полезно выключить внутреннего критика, он только мешает вам двигаться легче.
1: Львы, внимание окружающих будет крутиться вокруг вас, даже если вы этого не планировали.
0: Девы, внезапная смена планов окажется подарком, а не проблемой.
1: Весы, сегодня особенно важно не соглашаться на то, что вам внутренне не подходит.
0: Скорпионы, кто-то пытается вывести вас на эмоции, не дарите людям такой роскоши.
1: Стрельцы, день словно подталкивает вас выйти из привычной траектории и попробовать иначе.
0: Козероги, неожиданная похвала или признание приятно изменит ваше настроение.
1: Водолеи, сегодня вы способны зажечь людей одной своей фразой или же идеей.
0: Рыбы, ближе к вечеру появится чувство, будто жизнь начинает складываться гораздо красивее, чем вы ожидали.

0: 7:29 в Казахстане, а мы, друзья, с вами уже готовы объявить тему, узнать тему сегодняшнего Нехабара. Нехабар — это рубрика, где мы слушаем ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня мы решили у вас спросить, точнее узнать, кто же вы на самом деле, сова или жаворонок, и во сколько вы встаете.
0: Да, давайте устроим такую перекличку, присылайте свои голосовые по номеру 775-106-2011.
2: На радио МС.
1: А уже через пару минут мы расскажем о том, как выиграть два билетика на Рахат-фест.

0: что, ребятки, пришло время нам снова попеть. И попеть, как обычно, не просто так, а за классные призы за два билетика на Rahat Fest, который состоится уже 23 мая, в эту субботу на Первомайских прудах в Алматы.
1: Да, тем более в этом году на сцене будут Crime Волшебник, The Queen, Rhyme, Белучи, Fly Project и Zivert обязательно. Поэтому нужно сходить, я думаю, на этот фестиваль.
0: Мне кажется, тоже будет очень круто. Давайте, ребятки, уже отправляйте свои заявки в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
1: И самое главное, в заявке не забудьте указать название игры. Сейчас спою.

0: пою.
1: 7:40 показывают наши часы. Горло как раз предательски захрипело. И все это однозначно к игре. Сейчас спою.
2: И у нас есть два участника. Давайте с ними знакомиться. Это Бахтияр из Алматы. Бахтияр, доброе утро.
1: Доброе утро, Бахтияр.
2: Привет,
3: доброе
2: привет.
3: Утро.
2: И Айнель из Караганды. Айнель, привет.
1: Доброе утро.
2: Айнель, возьми, пожалуйста, трубочку в руки. Не через громкую связь, иначе тебя будет плохо слышно. Переключайся. Ну а борются ребята у нас за два билетика на Рахат-фест, который состоится 23 мая на Первомайских прудах.
1: Там будут классные звезды, много всего интересного, крутые активности. Ну и самое главное, будет кто-то из наших сегодняшних победителей. А да. Кто, помогут определить наши дорогие радиослушатели, которые уже должны бежать в наш телеграм-канал Радио НС и ждать голосовалку.
2: Бахтияр, ты был первый на рандоме, тебе слово сразу же после гонга. Погнали.
3: Мы познакомились с тобой позапрошлой весной, уже на следующий день ты привела меня к тебе домой, ты говорила мне сядь, говорила мне встань, потом, наверное, я устала и легла на диван, я понял, это намек, я все ловлю на лету, но непонятно, что конкретно ты имела в виду, вот я не понял, что ты имела в виду, что ты имела в виду, что ты имела в виду, что ты имела в виду, что ты имела в виду, что ты имела. Еще я толком не запомнил твоего лица, но мы поехали, купили два каких-то кольца и играл орган, все пили вино. Твоя мамаша почему-то назвала меня сынок. Я понял, это намек, я все ловлю на лету, но непонятно, что конкретно ты имела в виду. Вот я не понял, что ты...
1: Все, хорош, Бахтияр, то эту песню можно петь бесконечно, про что ты имела в виду. Ну, я думаю, олдскулы у многих свело, все поняли.
2: Молодец.
1: Разбавил наше утро.
2: Ну что, Айнелечка, теперь твоя очередь, тоже после гонга приступай.
4: Больше нечего ловить, все, что надо, я поймал. Надо сразу уходить, чтоб никто не привыкал. Ярко-желтые очки, два сердечка на брелке, развеселые зрачки, твое имя на руке. Районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу, красиво, районы, кварталы.
2: Мне понравились очки.
1: Спасибо.
2: Очень понравились очки. Ну что, голосовалка уже висит в нашем телеграм-канале Радио НС. Кто не успел подписаться, скорее успевайте, подписывайтесь и голосуйте.
1: Ну, а скоро мы подведем итоги вместе с нашими ребятами в эфире Радио НС.
2: Да, Бахтияр, Айнель, далеко не уходите. Будем вместе узнавать, кому из вас достанутся два билетика на Рахат-фест.
0: Сейчас спою.
5: Я спою.

0: пою.
1: Считанные дни остаются до Рахат-феста, и мы до сих пор боремся за два билетика на этот фестиваль. Борются сегодня Бахтияр из Алматы и Айнель из Караганды.
2: Ребят, доброе утро еще раз.
1: Привет.
3: Да, доброе утро.
2: Радиоприемники свои отключаем, а то мы слышим себя и тут, и там. Слушаем в трубочку телефона, это очень-очень важно. Айнелечка, ты слышишь?
1: Кто не успел... Да, Айнель, переключайся, да. Кто не успел еще проголосовать, скорее заходите, у вас есть время. В телеграм-канал Радио НС под последней голосовалкой вам нужно выбрать кого-то из двух участников, чтобы выяснить, кому из них достанутся два билетика на Рахат-фест.
2: Но будем откровенны, выбор сегодня у наших голосующих достаточно сложный, впрочем, как и вчера, и это видно по нашим комментариям в телеграм-канале Радио НС. Но как бы мы ни старались растянуть время, голосовалку нужно останавливать.
1: Да.
2: Ну
1: давайте
2: что,
1: же узнаем.
2: Давайте. 196 человек сегодня у нас проголосовало за наших участников. И с небольшим отрывом, с небольшим таким разрывом со счетом. 58 на 42. Побеждает сегодня Айнель из Караганды.
1: О, Айнеля!
2: Мы тебя поздравляем. Два билетика на Рахат Фест 23 мая в Алматы достаются именно тебе.
1: Кстати, Айнелечка, когда мы ей сказали, что фестиваль пройдет в Алмате, а ты в Караганде, как это все? Ну, я говорю, да нормально вообще, изи.
2: А приеду. Где у нас вообще Айнелечка? Айнель, ты нас слышишь?
4: Да, слышу.
2: Ты два билета выиграла. Мы тебя поздравляем.
4: Спасибо большое.
2: Ты как будто бы не рада, Айнелечка.
1: Не, ну если ты не рада...
4: Я очень рада.
1: Все тогда. Мы ждем от тебя кружочка, там же в телеграм-канале, в комментариях. Попроси маму или папу зайти, чтобы ты там могла поблагодарить всех тех, кто за тебя проголосовал. Договорились?
4: Да.
1: Отлично. Ну, а Бахтияру желаем не расстраиваться. Бахтияр, пиши нам еще. С тобой было очень приятно играть. Отлично поешь. Я думаю, что в следующий раз ты наберешь больше голосов.
2: Договорились?
3: Да, конечно, обязательно.
1: Отлично. Все. Хорошего дня.
3: Поздравляю, Айнель. Спасибо вам тоже.
1: Бахтияр тебя тоже поздравляет. Вот, молодец. Ну что, за эфиром мы тебе расскажем, Айнелечка, как ты заберешь свои два билетика. Ну, а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро. Сейчас пою.
0: Сіз білдіңіз бе?
5: Австралия бастапқыда жаңа Голландия деп аталды.
0: Жарнама.
6: Қалқанша безінің саулығы мен гармондық тепе-теңдігін қалай сақтауға болады? Ақлапчатка негізіндегі Эвалар компаниясының эндокринол өсімдік кешені қалқанша безінің саулығын сақтау үшін арнайы жасалған. Ол гипертиреоз бен гипотиреоз кезіндегі гармондық тепе-теңдікті бездің қалыпты құрылымы мен мөлшерін сақтауға көмектеседі. Эндокринол капсулалары мен кремгелі іштен және сырттан әсер етіп, қос әсер береді. Эндокринол қалқанша безінің дұрыс жұмысы мен саулығына арналған табиғи, гармондық емес қолдау. Эвалар компаниясының эндокринол капсулалары мен кремін қалаңыздағы дәрханалардан сұраңыз.
7: Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес кемес, жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2014 жылғы, 28 наурыз номері KZ 1601790003-00521-0314.
8: Аскона ждет вас дома. Дарим до 50 тысяч тенге на покупки. Зайдите в Аскона и получите бонусы сразу. Все подробности на askona.kz.
0: НС радиосында жарнама. 356

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-де.
2: Восемь часов одна минута в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
3: Доброе утро. Впереди два часа эфирного времени. Много всего интересного. И в самые ближайшие минуты мы с вами обсудим, кто все-таки умнее, кошки или собаки.
2: Ух ты! А также в этом часе не пропустите код судьбы от Жазиры Сербаевой. И, конечно же, послушаем ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011. А тема сегодняшнего нехабара звучит так. Расскажите, друзья, сова вы или жаворонок? Во сколько вы встаете? Нам очень интересно послушать.
3: Ну, а также в этом часе интересно будет сыграть в игру «Пит-стоп» и заработать 20 литров бензина. Не пропустите.
2: Ну, а в следующем часе попытаемся взломать наш банкомат. А в банкомате уже накопилось 15 тысяч тенге.
3: Ну, а также спешим напомнить, что прямо сейчас каждый из вас может зайти в наш телеграм-канал «Радио НС» и в группу во ВКонтакте для того, чтобы подключиться к нашей прямой трансляции из студии. Ведь радио теперь можно не только слушать, но и смотреть.
2: Ну и, кстати, посмотреть вы можете сами воочию. 1 июня мы приглашаем маленьких слушателей вместе с родителями к нам в гости прямо в студию «Радио НС» в честь Дня защиты детей.
3: Ну, мы сможем пообщаться, сможем пофотографироваться, тем более, если ваш ребенок давно хотел узнать, как рождаются любимые программы и кто же говорит по ту сторону радиоприемника. Это все для вас.
2: Поэтому, пишите.
3: Да, пишите свои заявочки. У нас организована, так сказать, регистрация для наших гостей. Отправляйте текстовое сообщение в WhatsApp по номеру 775-106-2011 с текстом «Буду 1 июня» и фамилия, имя, отчество ребенка и сопровождающего. А ну, в ответ
2: подтверждение. Да, в ответ вы получите сообщение подтверждения от нас и, конечно же, адрес мы вам прикрепим. Ну, а мы находимся, кстати, еще раз напомню, в городе Алматы. Ждем вас, друзья, и продолжаем утреннее шоу «Беш» на радио НС. Доброе утро!
3: Доброе утро! На радио МС. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: trumpet. Mambo number 5.
1: Вы знаете, добрая половина человечества по утрам выглядит как недобрая. Шоу Беш на радио МС.

0: 8:08 в Казахстане. Продолжаем утреннее шоу «Беш» на радио НС. Угу. И продолжаем вечную войну и споры о том, кто же все-таки умнее, кошки или собаки.
1: Так, что
0: вот
1: там?
0: Ты как думаешь?
1: Я не проверяла.
0: Ну, короче, в общем...
1: Я кошатница просто.
0: Я на самом деле тоже, но собак я тоже люблю. В общем, споры о том, кто умнее, они на самом деле идут давно, и хозяева питомцев обычно тоже там разводят страшные демагогии на этот счет. И оказывается, значит, ученые-исследователи выяснили, что у собак в среднем больше мозг и больше нейронов. Например, у золотистого ретривера их около 623 миллионов.
1: Вау.
0: А у кошки примерно 250 миллионов. Но ученые говорят, что один только размер мозга не делает животное умнее. Например, интеллект зависит еще и от поведения, среды, от того, как животное приспособлено к жизни. Ну и, как оказалось, кошки лучше выживают самостоятельно и могут охотиться без человека.
1: Так.
0: А вот собаки же сильнее развили свой социальный интеллект, они лучше понимают людей, умеют сотрудничать и работают в команде. Именно поэтому многие считают, что собаки как будто бы умнее. Ученые отмечают, что собаки больше адаптированы к жизни рядом с человеком в целом, потому что были одомашнены сильно раньше кошек. Но, повторюсь, это не значит, что кошки глупее. Они просто умны по-своему.
1: Я представляю, сегодня все выйдут во двор, такие соседи с кошками, там, собаками. А мой кот умеет свои 3 месяца вот это, а мой ретривер, зато у него мозг больше. Я представляю, такие споры будут сегодня.
2: На радио МС. Разные мысли. Потрясающая фигура – это когда есть чем потрясти, а не погреметь. Реклама.
3: Этот май будет звучать громко. Культовый фестиваль «Рахат Фест». 23 мая. Первомайские пруды. На сцене «Зиверт». Группа «Fly Project». Лучшие артисты Казахстана. Райм. The Queen. Белучи. Райм волшебник. Билеты на сходим.ком. Телефон 837-213-38-0. Рахат Фест.
2: Реклама на радио МС 356-6000.

0: 8:16 в Казахстане. Сегодня 20 мая 2026 год, среда. И что скрывается за этой датой, расскажет наш эксперт-нумеролог Жазира Сербаева. Код судьбы на радио НС.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
2: Доброе утро всем. Среда, 20 мая. Время неспешной стабильности идеально подходит для хорошо отлаженной деятельности предприятий, всякими монотонными производствами, а также неплохо идут дела, связанные с юриспруденцией. Инициированный в это время вами судебный процесс должен максимально закончиться выгодно для вас. Осторожнее нужно относиться к кредитованию и даче денег взаймы в этот день. Есть вероятность, что придется очень долго ждать.

0: это, наверное, уже биологические часы.
1: Это уже
0: Всем желаю удачного дня. Пока-пока.
2: Мадик, смотри, какой побухтел такой.
1: И все равно рассказал.
2: Слил на себя весь компромат.
1: Обожаю. Идем дальше.
3: Доброе утро, девчонки.
1: Привет,
3: доброе утро, Радио НС. А я жаворонок. Ну, так как рано встаю, я еще и успеваю пообщаться с совами, которые у нас рядом с домом в тополях живут.
1: В тополях живут.
2: Прекрасно. Интересно. Я, кстати, знала, что Пашка жаворонок, потому что это единственный радиослушатель, который приезжал к нам, да, несколько раз уже до нашего прихода в студию и выхода в эфир.
1: Да-да-да. Идем дальше.
4: Доброе утро, девчонки. Доброе утро, страна.
1: Привет.
2: Доброе утро.
4: Вообще, по своей сути, я сова.
1: Так.
4: Но жизнь делает меня не то, что жаворонком, жизнь делает меня раком.
2: Ну, гороскоп для раков в том числе будет в следующем часе. Не пропустите.
1: Не пропустите. Идем дальше.
5: Доброе утро, девочки. Доброе утро, Радио НС.
2: Доброе утро.
5: Вчера столько получила отзывов о своем голосе. Спасибо большое. И хотела бы сказать, что я жаворонок. Если даже я лягу очень поздно, я все равно проснусь очень рано.
2: Вот. Это называется птичка сумасшедшая, а не жаворонок. Но я это вообще по-другому чуть-чуть называю. Ну ладно, пусть будет так.
6: Здравствуйте, радио. Здравствуйте, страна.
1: Здравствуйте.
6: Я встаю каждый день в 3 часа утра. Ночью, не знаю, как правильно сказать.
2: Это ночь.
6: Я работаю на доставке хлебобулочных изделий.
1: Вау.
6: Нам вставать рано. Ну и мы заканчиваем рано. Поэтому вот рано встаю. Ну и ложусь рано тоже. К 9 уже все. В дрова спать.
2: Так вам в 6 надо ложиться.
1: Очень нужные
2: очень
1: люди.
2: Нужные.
1: Спасибо вам большое.
2: Вкусно пахнущие. Идем дальше.
7: Доброе утро, Радио НС.
1: Привет.
7: Доброе утро, Ксения, Лима.
1: Доброе утро.
7: Как ваши дела?
1: Спасибо. Хорошо.
7: Я, скорее всего, сова, потому что спать я ложусь поздно. А это обычно после 12 часа ночи.
1: Так. Вот.
7: Ну и с утра я любитель поспать, конечно.
1: Угу.
7: Так что всем хорошего дня и хорошего настроения.
1: Так-то, Олжик, видите, пишут нам совы.
2: Человек вообще, мне кажется, просто любит 24/7 спать, потому что как-то приходилось нам вместе работать. И звонила я ему в 2 часа ночи. Не дозвонишься, спит он.
1: Идем дальше.
8: Жаворонки Балашовы. Ждем с 6 утра без шоу.
1: Аж с выходных, я и знаю. Идем дальше.
9: Доброе утро, Радио НС.
1: Привет.
9: Из Актау.
1: Доброе утро.
9: Я вообще сова. Очень люблю допоздна смотреть фильмы, гладить белье, читать книги, зависать в интернете. Но жизнь диктует свои правила. И я вынужденный жаворонок. Стою в 5:45. Всем хорошего дня.
1: Да, просто и последнее к этому часу. Давайте послушаем голоса.
10: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, Лима. Доброе утро, Ксения.
1: Доброе утро.
10: Я тоже сова. Причем я настолько сова, что не каждый раз могу проснуться к «Сейчас спою».
1: Человек. Очень жаль, с одной стороны. С другой стороны, мы за вас рады. Но очень жаль, что мы не услышим такие ваши пение.
2: Да нет, когда-нибудь я думаю, что все-таки мы доколупаем Валентина, мы ему сами
1: позвоним.
2: Сами разбудим. Просто часов в 6 так наберем, типа.
1: Да.
2: Валентин, готовься.
1: Вот такие были к этому часу голосовые сообщения. Вы отправляйте в следующем часе. Обязательно продолжим слушать. 8-775-106-0011.
11: Нихабар, родной. А ты живешь, Нихабар?
12: Нихабар.
2: У нас есть 20 литров бензина, и мы скоро расскажем, как их получить.

0: Ну что, ребятки, кому 20 литров бензина, налетайте. Налетайте на наш WhatsApp.
1: Да, пишите. Нам нужны два участника. Пишите по номеру 775-106-2011.
0: В заявке обязательно укажите название игры «Питстоп».
2: Шоу «Пит-стоп» на радио МС.

0: Пистолет переставьте, первая колонка. Толсонека, бринж колонка, полный бак.
1: Пит-стоп в шоу «Беш» на радио НС.
2: 20 литров бензина каждый будний день мы разыгрываем в игре «Пит-стоп» на радио НС. И у нас есть два участника. Давайте с ними знакомиться. Это Ельдос из Шахтинска. Ельдос, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро, Светлана. Доброе утро, Анас.
3: Ой, обалдеть, как
4: быть. Нет, я не гарнитур, я так общаюсь.
3: Мы обалдели, мы чуть не ожидали. Сейчас, подожди, мы тебя у себя немножечко убавим. Так.
2: Да, и вторая участница у нас из Караганды. Зовут ее Надежда. Наденька, доброе утро.
3: Доброе утро.
5: Доброе утро. Ну, знаете, если честно, я тоже из Шахтинска. Ну, говорю, что я из Караганды. Ну, мало, что мы с одного города.
2: Земляки, классно.
3: Очень круто.
2: Может, вы еще и знакомы? Ельдос,
4: Надежда. Все возможно. Все возможно.
2: Отлично. Ну, даже если не знакомы, то вот в игре, пожалуйста, познакомьтесь.
3: Радио НС объединяет, получается.
2: Да.
3: Уже приятно.
2: Классно. Ну что, друзья, у нас для вас готовы три вопроса. Все вопросы числовые. Ваша задача отвечать правильно, либо ближе к правильному. Ну и в конце игры победитель заберет 20 литров бензина. В нашем случае победит, наверное, дружба.
3: Однозначно. Ну и мы желаем вам удачи и начинаем игру. Сегодня, как и всегда, с утра пораньше мы открыли любимые Яндекс.Карты и решили, что на машине хотим поехать из Атырау в Усть-Каменогорск. Скажите, пожалуйста, сколько километров выйдет наша с вами поездка, Ельдос, как ты считаешь?
4: 1800 километров.
3: 1800, ответ принят. Надежда, твой ответ?
5: Ну, 1670.
3: 1670, ответы приняты, и мы идем дальше.
2: Итак, второй вопрос. Скажите, пожалуйста, друзья, сколько у нас будет ЖД-переездов, железнодорожных переездов на пути из Атырау в Усть-Каменогорск? Надежда?
5: Пусть будет 6.
2: 6, отлично. Твой ответ принят. Ельдос?
4: 4.
2: 4. Твой ответ тоже принят. Отличненько. И мы, дружненько, идем дальше к третьему.
3: Ребятки, но скажите, пожалуйста, сколько раз мы переедем с вами реки, пока будем ехать на машине из Атырау в Усть-Каменогорск? Ельдос, как ты думаешь?
4: 3.
3: 3. Ответ принят. Надежда, твой ответ?
5: 5.
3: Ответы приняты. Давайте подводить итоги. На самом деле, мальчики и девочки, если мы с вами на машине едем из Атырау в Усть-Каменогорск, нам нужно преодолеть 3100 километров. И здесь Ельдос оказался ближе и заработал свой первый балл. Поздравляем.
2: Поздравляем тебя. Второй вопрос у нас звучал так. Сколько у нас будет железнодорожных переездов на пути из Атырау в Усть-Каменогорск? Правильный ответ у нас 8. И здесь у нас была Наденька ближе. Браво.
3: 1-1, ребята. Но мы движемся к тому, чтобы победила дружба, да, все-таки? Ну, а в третьем вопросе мы пытались выяснить, сколько раз мы переедем реки, пока будем двигаться из Атырау в Усть-Каменогорск. Правильный ответ 9. И здесь Надежда оказалась ближе.
2: Надежда.
3: 2-1. Надежда стала еще и победой.
4: Поздравляю
2: тебя. Поздравляем, Наденька.
5: Ну просто у меня эмоции зашкаливают, я не ожидала.
2: Ой, как рады мы.
3: Дважды, получается,
5: спасибо,
3: Надежда сегодня
5: большое.
3: Не ожидала. Даже, даже трижды. Сначала ее выбрал рандом, а потом она встретила человека со своего города.
2: Земляка.
3: Конечно. И еще и 20 литров бензина в придачу с собой забрала. Супер.
2: Очень классно. Мы за тебя тоже очень рады. Ельдос, мы за тебя тоже рады. Мы тебе нашли твою землячку. Вон, Надежда, пожалуйста, дружите, общайтесь. Гости дружите.
5: Спасибо.
4: Спасибо большое.
3: Я, кстати, знаю, что Ельдос в машине был не один. У него, по-моему, есть там маленький помощник КАМАЗиста, если я не ошибаюсь. Правильно, Ельдос?
4: Да, я работаю водителем КАМАЗа на городе, в городе Шахтинск, на шахтах, 16 лет.
2: Романтика.
4: Породу вывозим. Всем водителям УТТ всем привет. Они по-любому меня слушают.
5: А какая шахта?
3: Так.
4: Шахта Шахтинская.
5: Прикольно.
3: Ага, супер. Так, ребят, ну вы это уже сможете обсудить за эфиром. Ельдосу, младшему помощнику, там ребенок, я слышала, есть в машине. Большой-большой привет. Поддержка была тоже мощная с его стороны.
2: Хорошего дня вам желаем за эфиром. Наденька, мы тебе расскажем, как ты заберешь свои 20 литров бензина.
3: Ну и мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на радио НС.
2: Доброе утро.
1: Пит-стоп шоу «Беш» на радио НС.

0: Разные мысли. Если ваша жена клад, вам полагается только 25%. Жернова.
1: Как сохранить здоровье щитовидной железы и баланс ее гормонов? Растительный комплекс «Эндокринол» от компании «Эвалар» на основе лапчатки белой создан специально для заботы о здоровье щитовидной железы. Он поддерживает баланс ее гормонов как при гипертиреозе, так и при гипотиреозе, здоровую структуру и размер щитовидной железы. Капсулы и крем «Эндокринол» работают изнутри и снаружи, обеспечивая двойное действие для максимального эффекта. «Эндокринол» – натуральная, не гормональная поддержка для правильной работы и здоровья щитовидной железы. Спрашивайте капсулы и крем «Эндокринол» от компании «Эвалар» в аптеках вашего города.
2: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16017900003E000 521-03-14 от 28 марта 2014 года.
3: MyKia. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 790 000 тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Аскона сізді үйде күтеді. Сатып алуға 20 000 тенгеге дейін сыйлық береміз. Аскона дүкеніне кіріп, бонустарды бірден алыңыз. Барлығы ақпарат askona.kz-те.
6: Алтыншы маусым АСП Арена сахнасында Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер tiketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы.
0: NS радиосында жарнама 356 60

0: Африки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.
3: Девять часов одна минута в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами я, Алима Бимурзина, и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Это я.
3: Это
4: да.
3: Она.
4: Доброе утро. Ну что, час у нас остался, друзья, и впереди у нас гороскоп для всех тех, кто пропустил его в 7 часов утра.
3: А также продолжим в этом часе слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011. И расскажите, пожалуйста, друзья, кто вы, совы или жаворонки? Во сколько вы встаете, во сколько вы ложитесь? Нам надо все знать.
4: Конечно. Конечно, и нам надо знать, взломает ли сегодня кто-то наш банкомат в Большом Куше или нет. У нас там лежит 15 тысяч тенге. Мы снова начинаем копить денежки, а может, все-таки и не накопим сегодня. Кто
3: да,
4: знает?
3: Посмотрим. А, и, кстати, на нас тоже можно посмотреть на сайте ns.kz. По-моему, сайт еще не заработал, да?
4: Нет, сайт Ладно. Не работает, но телеграм-канал и группа во ВКонтакте работают, и там идет прямая трансляция.
3: Давай помашем.
4: Давай помашем. Машем вам. И напомним о том, что 1 июня наши двери студии Радио НС распахнутся для наших юных радиослушателей в честь Дня защиты детей.
3: Да.
4: Можно будет прийти к нам в студию, с нами пофоткаться, поболтать, посмотреть, как все это проходит в нашем эфире. Но для этого нужно зарегистрироваться, ребят.
3: Да, для этого нужно отправить сообщение на наш WhatsApp 8775-106-2011 с текстом «Буду 1 июня», фамилия, имя, отчество ребенка и, конечно же, сопровождающего. В ответ вы получите сообщение подтверждения от нас.
4: Вы, пожалуйста, в сообщении не забывайте писать «Буду 1 июня», потому что именно по этим ключевым словам мы ищем в огромном количестве смс-ок именно вашу заявочку, чтобы внести вас в списки.
3: Да, ждем вас, ну и продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро!
4: Доброе утро!

0: 9:09 на часах, на календаре 20 мая, среда, и прямо сейчас гороскоп для всех знаков зодиака.
1: Итак, Овны, сегодня все решает выдержка. Тот, кто не сорвется первым, получит преимущество.
0: Тельцы, день намекает, пора перестать ждать идеальных условий и брать свое сейчас.
1: Близнецы, чей-то неожиданный вопрос заставит вас смотреть на ситуацию совершенно иначе.
0: Раки, сегодня полезно выключить внутреннего критика, он только мешает вам двигаться легче.
1: Львы, внимание окружающих будет крутиться вокруг вас, даже если вы этого не планировали.
0: Девы, внезапная смена планов окажется подарком, а не проблемой.
1: Весы, сегодня особенно важно не соглашаться на то, что вам внутренне не подходит.
0: Скорпионы, кто-то попытается вывести вас на эмоции. Не дарите людям такой роскоши.
1: Стрельцы, день словно подталкивает вас выйти из привычной траектории и попробовать иначе.
0: Козероги, неожиданная похвала или признание приятно изменит ваше настроение.
1: Водолеи, сегодня вы способны зажечь людей одной своей фразой или идеей.
0: Рыбы, ближе к вечеру появится чувство, будто жизнь начинает складываться гораздо красивее, чем вы ожидали.
2: На радио МС. Сіз білдіңіз бе?
3: Хамелеондар бір уақытта көздерін әртүрлі бағытта жылжыта алады.
2: Реклама. Мамыр айы ерекше әуенге толы болмақ. Аңызға айналған Рахат Фест фестивалі.

0: А это же не хабар.
1: Не хабар.
2: Очень много у нас голосовых сообщений, поэтому у нас будет два выхода, девочки-мальчики.
3: Наши девочки и мальчики, по-моему, к этому уже привыкли, поэтому с огромным удовольствием слушаем жаворонки.
2: И лисовые.
3: Погнали.
4: С добрым утром, страна. Привет, шоу-беш.
3: Привет.
4: Девушки, вы как всегда на высоте.
3: Спасибо.
4: Знаете, я сейчас не стал гуглить там, да, интересоваться, а кто сова, кто жаворонок, потому что, блин, если честно, я не знаю. Но про себя могу сказать. Раньше, да, я включал будильник на 7 утра, чтобы включаться в шоу-беш, да, слушать.
3: Какой
4: а сейчас
3: молодец.
4: Будильник мне не нужен. Сам не нужен. Глаза сами по себе. Вот сегодня 6:49, глаза сами по себе открылись. Будильник,
3: вот это да.
4: Будильник даже не работал.
3: Крутяк.
4: Вот. Встаю рано, да. Хотя на работу где-то часам в 9 можно. А ложусь, как соседка по постели говорит, что даже вот когда голова уже не дошла до подушки, а уже сопить начинаю. Так что я как-то так. Все, всем добра.
3: Добра, и сегодня тебе. Не успеет до подушки дойти ему соседка постели. Как даст локтем.
2: Слышь, сосед скажет. Так, идем дальше.
5: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна.
3: Привет.
5: Всем отличного настроения.
2: А Селя вообще не спит.
5: А я вообще сама, но в рабочие дни приходится вставать в 6:30. Ложусь в 11 вечера. Всем пока-пока. В воскресенье сплю.
2: Понятно? Не писать воскресенье.
3: А мы иногда в воскресенье с Лимой, кстати, мы потом это в понедельник часто обсуждаем, просыпаемся такие около 6 в холодном поту, в мокром состоянии, прям типа,
2: какой день, кто я, во сколько, да.
3: И потом приходит осознание того, что да не, все нормально, сегодня можно.
2: Да-да-да. Идем дальше.
6: Доброе утро, Шимкен. Доброе утро, Радио НС.
2: Привет,
6: доброе утро, девчонки.
2: Доброе утро.
6: Как ваши дела?
3: Хорошо.
6: Я с понедельника по пятницу жаворонок, потому что я каждый будний день в 7 часов утра встаю и включаю ваше радио.
2: Чика.
6: А субботу и воскресенье сова, потому что хочется подольше поспать, отдохнуть. Всем желаю удачи.
2: Спасибо, Никита, и тебе тоже удачи. Идем дальше.
7: Доброе утро, шоу-беш. Доброе утро, дорогие ведущие, все казахстанцы.
2: Доброе утро.
7: Каждый день встаю ровно в 5:40.
2: Ага.
7: В 6 часов выхожу гулять с собакой. Гуляем с собакой ровно час до 6 часов.
2: Ага.
7: Вот, потом прихожу домой и собираюсь на работу, на учебу.
2: Ага.
7: Всем доброго утра, всем хорошего дня.
3: Вот поэтому вот у меня нет собаки.
2: Это точно, у меня тоже, кстати, по этой причине нет собаки. Идем дальше.
8: Доброе утро, шоу-беш. Доброе утро, девчонки. Доброе утро, Казахстан.
3: Привет, привет.
8: Ну, я всегда был, есть и, наверное, буду совой. Я очень люблю поспать. Поспать для меня на первом месте, на втором месте вкусно поесть. На третьем месте, ну, любимая жена рядом. Всем доброе утро.
2: Доброе утро. Аж захотелось тоже жену рядом. Идем дальше.
9: Но опять же, организм почему-то устроен таким образом, что если мне вдруг нужно даже очень рано встать, я встану без проблем.
2: Вот такой вот супер ответственный слушатель
3: Валентин. А ты можешь нас будить? Ну, раз без проблем, ты можешь нас будить? Вот у меня весь...
2: 4?
3: Да, ну, Лиму в 4, меня в 5. Как раз час ты будешь будить ее, слушать ее отмазки, почему ей сейчас не надо вставать в 4, чтобы она раскачалась до 5. Потом следующая очередь это я. В 5 меня начинай будить, и ну, до 5:30 мне надо подняться максимум.
2: И проконтролируй, пожалуйста, приехали мы в студию, или, может, дальше спать легли?
3: Да нет, ну такого еще ни разу не было.
2: Не было, да?
3: Нет, еще не было.
2: Ну что, продолжим слушать впереди ваши голосовые, но вы пока делитесь, рассказывайте, присылайте голосовые по номеру 775-106-201.
0: Не хабар.
1: Разные мысли.

0: А ты живешь Нехабар?
1: Нехабар.
2: Ну что, продолжение Нехабара. Прямо сейчас слушаем наших радиослушателей, чтобы понять, совы они или жаворонки.
3: Салам алейкум, Казахстан. Салам, бешманьяки. Привет, девчоночки.
2: Привет.
3: Наши красотули, обожули, привлекательные девчули.
2: Mm-hmm.
3: Вот. Я жаворонок. И был всегда жаворонком. Я всегда рано вставал, но с годами что? Я стал таким прокачанным жаворонком. Встаю в 5 утра.
2: Mm-hmm.
3: Всем мешаю спать, как обычно.
2: Mm-hmm.
3: Вот. Вот. А ложусь я рано. По возможности. Ну, грубо говоря, в 11 часов я уже абонент, не абонент, как говорится.
2: Прикольно.
3: Всех обнял, ну, приподнял. Ребят, прокачка. Кстати, в нашей программе сов не бывает, потому что вставать в 7 утра, включать радио НС и слушать до 10 это радио. Только жаворонки могут. Всех обнял.
4: Да, мы уже плачущие, выяснили, плачущие. Да. Плачущие совы, это мы.
2: Идем дальше.
5: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, Беш.
2: Привет.
5: Жизнь диктует нам свои правила, и мы становимся жаворонками или совами. А я сплюшка. Когда бы я ни стала, мне всегда хочется спать. Хронический недосып.
4: Плюсую.
2: Жиза. Идем дальше.
6: Доброе утро, Радио. Доброе утро, девушки.
2: Привет.
6: Доброе утро, страна. Что могу сказать? Я жаворонок. Вот я рано ложусь спать и рано просыпаюсь. То есть на 6 утра у меня стоит будильник, но просыпаюсь я гораздо раньше. Но в выходные вечером я сова. Но почему-то утром на следующий день я все равно жаворонок, как ни крути. Так что как-то вот так. Всем хорошего дня. Пока-пока.
4: Как интересно. Кто-то сказал, у нас это, наверное, сообщение еще будет про котопес, да? Как есть котопес, так я сова-жаворонок.
2: Да-да-да. Идем дальше.
7: Ой, добрейшее утро, Радио НС.
2: Доброе утро.
7: Добрейшее утро, страна. Добрейшее утро, замечательные люди. Кричу вам из города Темиртау.
2: Mm-hmm.
7: Я, конечно, люблю пораньше лечь спать.
2: Так.
7: И люблю побольше поспать. Я, наверное, сова-жаворонок.
4: Вот.
7: Или жаворонок-сова. Короче говоря, как котопёс есть. Вот я вот такой вот, наверное, человек. Люблю поспать. Прям хлеба не давай, поспать давай, как говорится. Погода сегодня у нас в Темиртау замечательная. Прям солнышко так и шепчет. Съезди куда-нибудь, позагорай, отдохни.
4: Завидую.
7: Или посади картошку. У кого дачи.

0: Фиц, мы выезжаем уже на тренировку. Пока сынок занимается, я наматываю шаги по набережке.
1: Так, потом что делаешь?
0: Затем мы едем в школу, оставляю ребенка, сама на работу. Вот такой у нас утренний режим.
1: Прикольно.
0: Сынок у меня ложится в 21:00.
2: Обалдеть.
0: Ну, я, как и все мамочки, хочу лечь пораньше.
1: Ага.
0: Но это происходит к 24 часам. Ну, то есть после 11-12 я уже засыпаю.
1: Так.
0: Вот так.
1: А что вы делаете эти 3 часа?
0: Пока.
1: Нам надо знать.
2: Да,
1: ты
2: вообще,
1: все
2: да,
1: записала?
2: Ничего. Я ничего не записала,
1: я запуталась.
2: На самом
1: деле мы должны все записать.
2: У меня в голове застрял вопрос, зачем ребенок в 4:50 просыпается. Все, у меня дальше этот переклинило просто.
1: Идем дальше.
3: Привет, наши самые обаятельные, привлекательные ведущие.
1: Привет.
3: Салам алейкум, Казахстан. Привет, бешманьяки. Всем бешеного утра. Я не жаворонок и не сова. Я просто лев, который очень рано встает, без будильника. Всех обнял, поднял, покружил и на место поставил.
1: На место главное нас поставить. Идем дальше.
4: Всем привет. Привет из Питера.
2: Доброе
4: Всем
2: утро.
4: Всем хорошего настроения.
1: Спасибо.
4: Не знаю, жаворонок ли, сова ли. Мама говорила, что я орел. А орлы сами определяют, когда ложиться спать и когда вставать.
2: Чего же мне маму
1: надо
2: не...
1: слушаться?
2: Да, чего же мне мама не говорила, что я орел?
1: Орлица! Идем дальше.
5: Доброе утро, шоу-беш. Доброе утро, девчонки.
1: Привет.
2: Доброе утро.
5: Всем хорошего дня.
1: Спасибо большое.
5: Я, скорее всего, сова, чем жаворонок.
1: Так.
5: Но когда надо вставать рано, встаем рано. Люблю поспать по выходным, но не всегда это получается. Всем хорошего дня.
2: Адаптивная сова получается.
1: И последняя к этому часу.
6: Доброе утро, страна. Доброе утро, Радио Беш. Девчонки, привет.
2: Доброе утро.
6: Я не знаю, жаворонок я или сова. Рано просыпаюсь, рано ложусь. Но если выходной задержался в кровати, то могу опять уснуть. Вот кто я.
1: Человек, который устал. Вот и все. Ну что, девочки, мальчики, вот такие были у нас сегодня голосовые сообщения. Мы все запомнили о вас.
2: Мне ответ пришел про 4:50 утра. Сынок просыпается и собирается на тренировку. Он занимается хоккеем. Сыну 14 лет, а занимается он 6 лет.
1: Вау.
2: Блин, ну в хоккее, конечно, это классно, но 4:50?
1: Да, в хоккее, насколько мне известно, вообще нету выходных. Личной жизни вообще никакой. Бедный ребенок.
2: Да, ну. Ну, ладно, мы промолчим.
1: Да, и продолжим. Эфир. Доброе утро.
2: Доброе утро.
7: Не хавар, родной.
1: Ну а впереди, друзья, мы вам расскажем, как вы сможете забрать у нас целых 15 000 тенге.

0: Ну что, друзья, утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. Впереди игра «Большой куш», где мы пытаемся взломать наш банкомат.
1: В банкомате есть денежки 15 тысяч тенге.
0: И они могут кому-то из вас сегодня достаться, если у вас получится взломать наш банкомат. Но в случае одной ошибки в вопросах, то, к сожалению, банкомат не взламывается. Но вы все равно попытайте свою удачу, пишите свои заявки по номеру 775-106-2011.
1: В заявке обязательно укажите название игры «Большой куш».
2: Шоу «Беш». На радио МС.

0: Жақсы көңілге кепілдің келеме.
1: Хочешь быть счастливым, улыбайся чаще, и тогда возможно сбежишь из этой чащи.
0: МС радиосына жазыл. МС радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. МС радиосы.

0: Ваш ракуш активирован.
1: Игра «Большой куш» прямо сейчас в эфире Радио НС. В этой игре мы пытаемся взломать наш банкомат.
2: А в банкомате у нас есть деньги, и сегодня это 15 тысяч тенге.
1: И есть претендент. Давайте знакомиться. Это Оскар из Алматы. Оскар, доброе утро.
2: Доброе утро, Оскар.
3: Доброе утро.
2: Оскар, мне кажется, не ожидал, когда мы ему позвонили, у него такая реакция.
1: Видимо, забыл, что отправил заявку.
2: Да, как будто бы не отправлял, ему просто такие, как гром среди ясного алматинского неба.
1: Ну смотри, может быть, это знак того, что ты сейчас как раз-таки легко и просто ответишь на наши вопросы, потому что рандом тебя выбрал очень легко. Так, Оскар, смотри, три вопроса, три варианта ответа мы тебе дадим. Твоя задача на все вопросы ответить правильно. Желаем тебе удачи и начинаем игру.
0: Первая цифра.
2: Оскар, сегодня отмечается Всемирный день пчел. Этот праздник был учрежден в честь человека, который считается одним из основателей современного пчеловодства. Скажи, пожалуйста, как его зовут? Варианты ответов. Антон Янис, Антон Янши или Петр Прокопович, как ты думаешь?
3: Все незнакомые. Ну, пускай будет так. Второй вариант. Пускай.
2: Цифра номер два принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Продолжаем взлом банкомата. Также сегодня отмечается день рождения джинсов. Джинсы придумали торговец Леви Страус, основатель компании Levi's, и портной Джейкоб Дэвис. Скажи, пожалуйста, кто сыграл главную роль в знаменитой рекламе Levi's 501? Так, варианты ответов. Первое – Джеймс Либон, второе – Джон Кэмерон и третье – Ник Камин. Как ты думаешь?
3: Так, ну, пускай будет так. Также второй вариант.
1: Цифра номер два принята. Идем дальше.
0: Третья цифра.
2: Ну и третий вопрос. Скажи, пожалуйста, а в какой обстановке происходило действие культовой рекламы Levi's 501? Варианты ответов. В прачечной, в ночном клубе или на фабрике джинсов, как ты думаешь?
3: О-хо-хо.
2: Нам так, нужен ответ.
3: Еще раз можно варианты? Какие-то малые.
2: Действие происходило в прачечной, в ночном клубе или на фабрике джинсов. Оскар, нам нужен ответ.
3: Давайте прачечная будет, Оскар.
2: Цифра номер один принята, и код с Оскаром из Алматы сегодня получился 2-2-1.
1: В нашем банкомате 15 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
0: Это неверный код.
1: Не получилось, к сожалению.
2: Что-то где-то, да, ошиблись. Давайте разбираться.
1: Давай.
2: В первом вопросе Оскар ответил правильно. Всемирный день пчел учрежден в честь выдающегося славянского пчеловода Антона Янши, который считается одним из основоположников современного пчеловодства. Дата праздника 20 мая приурочена к его дню рождения.
1: Прикольно. Во втором вопросе Оскар, ты, к сожалению, ошибся. На самом деле в рекламе снялся британский манекенщик и певец Ник Камин, который стал всемирно известен благодаря культовой рекламе джинсов Levi's 1985 года.
2: Ай-яй-яй. Но в третьем вопросе ответил Оскар правильно. Действие культовой той самой рекламы происходило в типичной американской общественной прачечной самообслуживании в стиле 50-х годов.
1: Эх, вот один вопрос,
2: один
1: к сожалению,
2: вопрос,
1: не дает тебе взломать наш банкомат. Но ты не расстраивайся.
2: Мы
1: хорошо?
2: Желаем тебе хорошего дня и хорошего настроения,
1: Все
2: Оскар.
1: Равно ты не ждал нашего звонка.
3: Спасибо. Спасибо вам тоже.
1: Хорошего тебе дня. Пиши нам еще, ну и своим проигрышем Оскар добавляет в наш банкомат еще 5000 тенге. Уже завтра в нашем банкомате целых 20 тысяч тенге. Играем, как обычно, в 9:40.
4: Большой куш на радио НС.

0: знаешь, Ксюш, 3 часа назад мы с тобой работали.
1: У меня лично ничего не поменялось. У меня такой голос прорезался чуть сильнее. Вот и все. Я как хотела утреннего массажа, так и хочу.
0: Вот, массаж это...
1: Я как хотела кофе, так и хочу.
0: Намек поняли?
1: Товарищи массажисты алматинские.
0: Свяжитесь.
1: Могу быть вашим бренд-амбассадором.
0: Моделью.
1: Конечно.
0: Ну что, друзья, вот так вот мы отработали 3 часа, и самое время с вами уже прощаться буквально до завтра. Завтра в 7 часов утра, чтобы здесь все были на Радио НС.
1: Ну, а сегодня для вас вывозили, носили духа Лима Бимурзина.
0: Ксения Панченко, мы вас любим.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

Мною чувства колдовали, и дождь холодный моросил. Она была совсем девчонкой, и вечер чудо

0: Голос музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в Таскредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В Таскредит я уже еду.
2: Таскредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на taskredit.kz.

0: оттенок.
1: Разные мысли. Интересно, почему люди едут в фитнес-клуб на машине, чтобы там походить на беговой дорожке? Реклама.
2: Этот май будет звучать громко. Культовый фестиваль Рахат Фест. 23 мая. Первомайские пруды. На сцене Зиверт. Группа Fly Project. Лучшие артисты Казахстана. Райм. The Queen. Белучи. Райм Волшебник. Билеты на сходим.ком. Телефон 837-213-38-0. Рахат Фест.
1: Реклама на радио NS 356-6000.

о тебе не знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

И не знал, всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это

0: сайтында. Байланыс нөмірі 8777-213-88-80. Рахат Вест.
1: Реклама на радио МС 356-60-00.

0: спишь, что нового скажи. Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: час музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио МС.
1: Приветствую вас, друзья мои, здесь, на волне любимой радиостанции, где стартует сейчас в 15 часов и 2 минуты программа «Лайв-чат». Здесь будем в ближайшие 60 минут передавать ваши приветы, поздравления, признавайтесь в любви, поздравляйте с хорошими событиями или просто поделитесь своим настроением. Все ваши приветствия и сообщения принимаю на наш WhatsApp из любой точки нашей страны, 775-1060-011. Читать буду буквально через пару минут. Меня зовут Александр Шмыгалев, до 18:00 компанию в студии буду составлять с большим удовольствием. Ну и со средой вас, дамы и господа.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайф-чат. Лайф-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайф-чат.
1: Ну что, друзья мои, стартуем прямо сейчас. Надя, мое утро начинается с мысли о тебе. Мне невероятно тепло, спокойно и весело, когда мы общаемся. Ты – огонь. Радио НС, вы лучшие. Спасибо большое. Написали вы, к сожалению, ваши подписи здесь не нашел. Но так или иначе, передали все с большим удовольствием. Так, хочу передать салем другу, брату Сане, от братьев Диаса, Руслана и Коляна. Крепкого здоровья, брат. Не падай духой, мы рядышком, написали вы. Так, здравствуйте, Радио НС, хорошего вам дня. Пожалуйста, передайте привет мужу Валерию. Я дома, уже успели с Лерой позапускать воздушного змея, наплескалась в бассейне, устала, теперь спит. Так, сложила на меня ножки. Мама с папой, с Магуловой, передаю тебе привет. Любим, скучаем, обнимаем. От твоей супруги пришло это сообщение. Здорово. Так, дальше погнали. Передаю огромный привет булочке Эльдару. Жизнь моя, я все получила. Твои слова будто по кусочкам собрали меня и правда подлечили душу. После них стало так тепло. Спасибо тебе за твою любовь, поддержку и заботу. Так, я тебя очень люблю, мой хороший. Мы совсем справимся. От Миланы пришло это сообщение. Милана, передали. Замечательно. Здравствуйте, Радио НС. Дорогой мой Биг Балат, привет тебе по радио. Мы с Эмиром дома, все хорошо. Сидим, думаем, ехать в деревню или все-таки остаться. Но где бы ни были, мысленно рядышком с тобой. Любим тебя, твоя Осель подписалась. Добрый день. Придаю привет Павлову, Жене. Очень сильно скучаешь, до встречи. Люблю очень сильно, надеюсь на скорую встречу. От Алены пришло это сообщение. Так, замечательно. Добрый день, Радио НС, ведущему, дорогой брат Чингис. Привет тебе из Кокшетау, от сестренки Наргиз. Сегодня выезжаю, буду утром уже у тебя. Жду не дождусь нашей встречи. Люблю и скучаю, написали вы. Вот такие вот, друзья мои, приветствия. И мы их, кстати, продолжаем передавать. Передаю привет мужу Константину, Жанам. Я позвонила, пока технический перерыв. Завтра приду, все, что заказал, купила. Люблю и целую, твоя Айнаш делится вот таким сообщением. Ну и еще, наверное, одно прямо сейчас, если найду. Так, здравствуйте. Радио НС, хорошего вам дня. Передаю привет нашему папочке Александру. Нет, убежало сообщение, к сожалению. Так, сейчас попробую восстановить. Да, по тебе скучаю. Маринка уже третий день ест кабачок. Не скажу, что с большим удовольствием, но ест. До этого яблоко ей понравилось больше. Люблю тебя, Анжела, подписалась под этим сообщением. Вот вы, друзья мои, прямо сейчас 15 часов 9 минут можете присоединиться к нашей компании, передать свой привет, ваши поздравления, признаться в любви на всю страну. Номер WhatsApp прозвучит прямо сейчас.
0: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.
1: Так, друзья, мы продолжаем принимать ваши приветы. 775-1060-011 из любой точки нашей страны. И вот с чего начнем. Поздравляем нашего чемпиона Шамиля из Казахстана, город Усть-Каменогорск. Оттуда, именно оттуда прилетело это сообщение. Так, дальше погнали. Что же у нас еще имеется? Хочу поздравить свою дочь Айнель. Ей сегодня годик, и жену Акбату. Спасибо тебе за такую дочь. Желаю вам крепкого здоровья и счастья. Я вас люблю. От папочки Ерлана пришло это сообщение. И, конечно же, наше поздравление тоже принимайте. Здравствуйте. Хотим передать салам алейкум Александру, село Денисовка, от пацанов Колена, Руса и Диаса. Своему мужу передаю пламенный приветик. Знаешь, так сильно хочется обнять тебе. Мне этого, правда, не хватает. Обнять так, чтобы ты почувствовал всю мою теплоту и любовь. Чтобы ощутил, как сильно я в тебе нуждаюсь. Ты для меня не просто любимый человек. Ты моя душа, частичка моего сердца. Я тебя сильно люблю, несмотря на расстояние и невозможность быть рядом. Да, наверное, так. Нежно тебя целую. Ангел-хранитель твой. Наталья подписалась под этим сообщением. Дорогое радио, спасибо большое за возможность передать привет нашему любимому племяннику. Мы тебя очень любим. Уже совсем скоро будем вместе купаться на море. Держись, давай, ждем тебя. Привет из Актау. Серега и Света подписались. Здравствуйте, меня зовут Наргиза. Радио НС. Привет. Передайте привет моей дочери Дарико и маме. Я их люблю. Спасибо вам, написали вы. Ну что ж, вам хорошего дня и пламенный привет от любимой радиостанции. Здравствуйте, наше любимое радио НС. Я хочу поздравить моего родного, любимого племянника Майдына Тахтахунова с днем рождения. Майдинбек, желаю тебе и твоей семье счастья, крепкого здоровья, успеха во всем. Он у нас мастер на все руки. Помогает всем близким, всем друзьям, всем соседям. Просто хороший друг, сосед и, конечно же, наш племянник. Желаю всем родным и близким, всем чистого неба над головой. За подписью дядя Дильмухамед Нур Халыков из города Алатау. Спасибо вам большое, радио НС. С большим удовольствием озвучили ваше приветствие. И, конечно же, к нему мы не можем не присоединиться. Поэтому наше поздравление и всего самого крутого. Так, что еще у нас есть из сообщений? Здравствуйте, любимая радио НС. Передаю привет Айдане в Алматы. Сильно люблю и скучаю. Хан с Москвы написал это сообщение. Ну и, собственно, друзья, сейчас делаем небольшой музыкальный перерыв. Затем возвращаюсь в студию и буду озвучивать уже ваши приветы и пожелания. Пишите вот номер.
0: Лайфчат. Пиши на WhatsApp. 8 775 10 60 011.

0: чат. Номер WhatsApp 8-775-10-60-011.
1: Именно сюда мы принимаем ваше приветствие. Друзья мои, передайте свое сообщение через программу LiveChat из любой точки нашей страны. И, конечно же, я, Александр Шмыгалев, это с большим удовольствием озвучу прямо здесь, в прямом эфире. Что, ведь действительно очень просто сделать приятное своим коллегам, которые наверняка в самом, сосредоточены, скажем так, на рабочем дне, на рабочей среде. Так давайте же поднимать друг другу настроение. Здравствуйте, привет любимому Асхату. Очень скучаю по тебе и каждый день думаю о тебе. Пусть у тебя все будет спокойно и хорошо. Береги себя. Жду тебя очень сильно и люблю. Твоя Жанка подписалась под этим сообщением. Жанка, с большим удовольствием передали. Здравствуйте, радиостанция НС. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения моего дорогого друга и дорогого коллегу. Его зовут Бигзат. Пожелайте ему самое главное – счастье. Конечно же, успехов, повышения по карьерной лестнице. Ну и чтобы самое главное, всегда рядом находилась его любимая. Это сообщение пришло от Данибека. Данибек, передали с большим удовольствием, город Астана. Ну и, конечно же, тоже присоединяемся к этому пожеланию. Так, есть еще сообщение, которое хочу озвучить прямо сейчас. Добрый день, Радио НС. Передаю привет мужу Валерию. А, это я уже сообщение читал. И перехожу уже тогда вот к этому. Привет, любимое радио. Хорошего вам дня. Передайте, пожалуйста, привет любимому супругу Рубанову Вячеславу. Мы столько лет с тобой вместе. Не буду я сейчас считать. Лишь о любви своей безумной хочу еще раз рассказать. Я помню все наши мгновения. Счастье, волнение, тишины. Когда дышали будто бы вместе. Когда рука об руку шли. Я благодарна за минуты, за ночи, месяца, года. Я повторять готова снова, как сильно я люблю тебя. Береги себя, родной наш. Моя рука в твоей руке. Навеки твоя супруга Балдырган и детки подписались под сообщением. Здорово. Передаю большой привет всему городу Тарас и всему своему коллективу АЗС. От Рудольфа пришло это сообщение. Рудольф, ну что, передали всему городу Тарас и, конечно же, АЗС тоже пламенный привет. Что, хорошего дня? Отличного настроения? Такие наши пожелания. Так, вам, друзья мои, прямо сейчас 15:26. Время летит действительно быстро. Напомню наш номер WhatsApp, чтобы вы тоже могли присоединиться к компании. 775-1060-011. Почитаю через пару-тройку минут, а вы пока придумайте, что написать. Что-нибудь хорошее, воодушевляющее, ну и, конечно же, позитивное. Совсем скоро вернусь в эту студию, а пока парочку классных треков вам.
0: Лайфчат. Пиши на WhatsApp. 8-775-1060-011.

0: Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайфчат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов. На радио НС. Лайфчат.
1: Ну что, друзья, очередная порция ваших горячих приветствий подоспела к 15 часам 37 минутам. И, конечно же, прямо сейчас я все это спешу озвучить. Привет, Радио НС. Передаю привет Игорю Баженко от коллеги Руса. Хорош смотреть телефон. Работать надо. Руслан, а может быть, он там увлечен прослушиванием любимой радиостанции, ну и вашим приветом в том числе. В общем, конечно же, будем надеяться, что это так. Добрый день, любимое радио. Передайте привет Александру от Кристины. Сань, привет. Не теряй чувства юмора. И пусть у тебя будет побольше хороших новостей, спокойных дней, поводов улыбнуться. Мы тебя уважаем. Мы всегда рады слышать о тебе что-то хорошее. Большой привет тебе и только хорошего настроения. Написали вы. Так, дальше идем. Здравствуйте, дорогое радио. Хочу передать привет сыночку Кан Тимуру. Надеюсь, у тебя все в порядке. Дай себе знать. Переживаю, обнимаю от мамы. Спасибо большое. Написали вы. Привет, любимое радио, отличного настроения. Передайте, пожалуйста, огромный-огромный привет моим коллегам, которые сейчас слушают вашу радиостанцию. Ну и, конечно же, сейчас с нетерпением ждут моего привета. А коллег моих зовут Юра, Саня, ну и, конечно же, наша очаровательная коллега, которую зовут Даночка. Мы ее очень любим. И бережем, как зеницу ока. В общем, всем вам, ребят, хорошего дня и отличного настроения, чтобы никогда не грустили. Ну, а рабочий день скоро останется позади. Что правда, то правда. Сообщение пришло от Маргариты. Маргарит, передали. Добрый день, Радио НС, передайте привет моему супругу Али Жанам. Я на закупе. Совсем забыла написать. Люблю тебя очень. Зная об этом, готовлюсь на понедельник. Береги себя и жди меня. Целую. Твоя девочка Аира написала это сообщение. Аира, передали. Ну и, конечно же, друзья мои, мы будем продолжать. 15 часов почти 40 минут. Ну и смею отметить, что времени до завершения программы у нас с вами остается совсем немножко. Буквально 5-6 минут на то, чтобы свои пламенные приветствия написать на наш номер WhatsApp. Он прозвучит прямо сейчас. Ну, а затем мы будем подводить уже итоги программы.
0: Лайфчат. Лайфчат. Номер WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайф-чат. Лайф-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайф-чат.
1: 15 часов почти 48 минут, друзья мои. Ну что, мы с вами в это благополучно приблизились уже к завершению программы «Лайв-чат», а значит, ваши финальные сообщения прозвучат прямо сейчас. Здравствуйте, радиостанция «НС». Передайте, пожалуйста, замечательный, пламенный привет моим друзьям, которые сейчас слушают вашу радиостанцию, и пожелайте им просто хорошего дня. Хотелось бы пожелать хорошего настроения, потому что на самом деле это очень дорого, когда рядышком с тобой находятся такие классные люди и друзья, как они. Так, а как же их зовут? Бигболат. И еще большой-большой привет вы сейчас отправляете Дэну. Хорошо. Вашей подписи, к сожалению, под этим сообщением нет, но если ваш день действительно проходит в такой классной и уютной компании, то мы, безусловно, присоединяемся. Дополняйте это все еще и любимой музыкой. Так, привет, любимое радио, отличного настроения. Передайте привет Александру Юрьевичу. Саня, привет большой. Надеемся, все хорошо. Желаем хорошего настроения. Выше нос, матрос, написали вы. К сожалению, опять же, подписи ваши под этим приветствием я не нашел. Здравствуйте, Александр. Привет, любимая радиостанция. Хочу сегодня поздравить свою замечательную тетю Бахытгуль с днем рождения. Счастья, здоровья и успехов ей пожелать, и чтобы, конечно же, всегда тебя окружали только любимые люди. От Назирке пришло это сообщение из города Алматы. Ну и вот на этом сообщении мы уже, друзья мои, будем заканчивать сегодняшний выпуск программы «Лайв-чат». Все, что мы получили и успели озвучить в эфире, к этой минутке сделали это с большим удовольствием. Я, Александр Шмыгалев, с вами ни в коем случае не прощаюсь. Мы с вами встретимся уже в начале следующего музыкального. Ну а вам пожелаю отличной среды и бодрого духа. Так, что-то еще мы упустили. Прочли ваше сообщение, Аира, поэтому идем и двигаемся уже далее.
2: Лайф-чат. Лайф-чат. Стеснение

Впрочем, хочу заметить в 16 часов почти 3 минуты, что именно этот трек от Базил «Ай-яй-яй» настраивает и заряжает позитивными эмоциями. И ведь правда, мы с вами способны открывать практически каждую минуту что-то хорошее, то, что окружает нас с вами. Если в эту среду вы сделали какое-то открытие для себя или сделали что-то хорошее, значит, день прожит не зря. Впрочем, время осуществить что-то грандиозное еще есть. Всем хорошего дня, вы на волне радиостанции «Анес», ну а компанию студии до 6 вечера буду составлять вам я, Александр Шмгалев. Здесь только лучшие, главное, любимые хиты. Продолжаем.

слушать это круто, но смотреть еще интереснее. Подключайся к онлайн-видео на NSKZ и смотри радио.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: пробок.
1: Посмотрим, что же у нас на дорогах страны происходит прямо сейчас. По данным сервиса Яндекс.Карт, в Алматы наблюдаем 6 баллов, движение затруднено. Постоять сейчас придется на Розыбакиево в южном направлении от Дусенова до Тимирязева. Здесь 20 минут, приготовьте. Также 20 минут потребуется и на восточной автомобильной объездной дороге проспекте Аль-Фараби на юг от Луганского до улицы Шашкина. Около 20 на улице Саина в северном направлении от улицы Наваи до улицы Рыскулбекова. Ну и все те же 20 минут на проспекте Достык в южном направлении от улицы Шевченко до улицы Жолдасбекова. А вот в Астане сейчас мы наблюдаем необычно серьезные пробки к этому часу. 7 баллов. И вот участки дорог, где сейчас придется постоять. На улице Туркестана от остановки ЖК «Уют» до улицы Сарайшик 22 минуты. 15 минут потребуется на проспекте Баужана, Мамышело от улицы Балкантау до проспекта Рахимжана Кушкарбаева. Еще около 20 потребуется на проспекте Тауэль-Сиздык от переулка Сарыкингир до проспекта Бауржана Мамышулы. 25 минут на улице Сарайшик от проспекта Кабанбай-Батыра до улицы Акмишит. Радио НС желает вам доброго пути.
0: Мимо пробок.

0: Помните, друзья мои, как говорил Томас Фуллер, отсутствие обостряет любовь, присутствие укрепляет ее. Никогда не теряйте никого, будьте рядышком, поддерживайте и самое главное, любите друг друга. Ну и, конечно же, назначайте встречи и проводите время вместе. Ну а для того, чтобы все случилось самым наилучшим образом, расскажу вам о том, что синоптики обещают нам на день завтрашний, 21 мая, и это будет четверг. В Алматы будет хорошая погода, воздух завтра прогреется до плюс 27 градусов, правда, обещают синоптики все-таки небольшой кратковременный дождь. А вот в столице на прогулку или же на работу возьмите с собой зонт. Ливневый дождь обещают синоптики завтра и плюс 17 градусов. Информация о погоде нам любезно предоставлена сервисом Яндекс.Погода.
1: Радио М.

0: с тобой.
1: Мы, по-моему, с вами и глазом моргнуть не успели, как практически вся весна и пролетела. Но есть еще целых 10 дней, чтобы понаслаждаться этим временем года. И целых 20 минут в этом часе, чтобы услышать любимые хиты. Вот что будет впереди. Калифорния представит трек под названием «Драма». Услышим мы с вами и Макса Барских «Берега». И снова послушаем Сергея Лазарева «Компасы». А из старых любимых хитов услышим.

Кстати, то, о чем поет прямо сейчас Мэри Крэмбери, это действительно залог вашего хорошего настроения. Не вспоминать прошлые ошибки, а двигаться только вперед. Чем мы и занимаемся с вами в 17 часов 3 минуты. Привет, привет, еще раз привет всем тем, кто свои приемники настроил на волну любимой радиостанции. Хорошего завершения вам рабочей среды под любимые треки от Радио НС. Я, Александр Шмыгалев, компанию составлю вам как раз до конца этого часа и совсем скоро буду готов рассказать вам о дорожной ситуации. Ну а сейчас позитивного вечера и бодрого настроения.

0: Разные мысли. Собственная стоматология многим не по зубам. Реклама.
1: Этот май будет звучать громко. Культовый фестиваль Рахат Фест. 23 мая. Первомайские пруды. На сцене Зиверт. Группа Fly Project. Лучшие артисты Казахстана. Райм. The Queen. Белучи. Райм Волшебник. Билеты на сходим.ком. Телефон 837-213-38-0. Рахат Фест.
0: Реклама на радио NS 356-6000.

Душевные, главное, любимые хиты вспоминаем мы с вами здесь, на волне радиостанции. Она в 17 часов 16 минут. Spice Girls и Viva Forever. Прямо сейчас. Ну и, конечно, как обещал, расскажу вам о дорожной ситуации к этой минутке по данным сервиса Яндекс.Карт. В Алматы за 60 минут плюс 1 балл и серьезные пробки мы наблюдаем. Постоять сейчас придется на проспекте Абая на запад от Муканова до улицы Саина, почти 60 минут потребуется. Стоим и на проспекте Аль-Фараби в южном направлении от бульвара Миндикулова до остановки Академгородок более получаса. На Розыбакиева от улицы Дуйсенова до Тимирязева 25 минут. На Рыскулова на запад от Казыкбаева до Сакпабаева, друзья, здесь более 40 минут. На Саина постоим от улицы Розыбакиева до Рыскулбекова еще около получаса. И на Жарокова от улицы Жамбыла до улицы Тимирязева приготовьте более 30 минут. В столице, в городе Астана, на дорогах, наоборот, за это время стало посвободнее. 5 баллов, но движение все же плотное. Стоим 15 минут на проспекте Туран от автосалона до улицы Сарайшик. Столько же потребуется на Курьгальжинском шоссе от улицы Дамалакана до проспекта Туран. 10 минут на проспекте Багинбай-Батыра от улицы Шарыжи-Инкуловой до проспекта Республики. Ну а Радио Н желает вам по традиции доброго пути. Мимо.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Йо-йо ойыншығы 16-шы ғасырда Филиппинде қару ретінде пайда болды.
0: Жарнама.
2: Давай, ребята!
0: 6 июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на ticketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС». НС радиосында жарнама. 356

Но как не согласиться, никакой печали, ведь слушаем мы с вами здесь только любимые хиты. И, кстати говоря, друзья мои, сегодня, в эту среду, есть отличный повод встретиться с друзьями. 20 мая, то бишь сегодня, празднуют День крепкой дружбы. И это повод выразить признательность тем, кто всегда рядом с вами. Это отличный день, чтобы позвонить старому другу, встретиться за чашкой чая или же просто отправить доброе сообщение тому, кто дорог. И скажу вам, что настоящая дружба делает жизнь ярче. Берегите своих друзей и цените моменты, проведенные вместе. Я, например, ценю каждую минутку, которую вы проводите в компании любимой радиостанции. Ну и давайте пламенный привет сейчас передадим папам и мамам. Далее у нас А-студио с одноименным треком.

12.46 Ева Польна с треком под названием «Музыка». Вы знали, друзья мои, что пение вам поможет выглядеть моложе? Британские доктора установили, что музыканты могут похвастаться высокой легочной емкостью, улучшенной осанкой, растущей умственной активностью и постоянно натренированными мышцами лица, что может помочь им продлить внешнюю юность. Если ваша работа кардинально отличается от всего того, что связано с музыкой или пением, то ведь никто нам с вами не мешает активно подпевать песням, которые мы слушаем на любимой радиостанции. Делайте это прямо сейчас, выглядите моложе и будьте счастливы. Затем я, Александр Шмигалев, попрощаюсь с вами до пятницы. Встречаемся здесь же на волне Радио НС. Хорошего вечера и пока.

0: Погода на радио НС. Завтра в Алматы плюс 27, ожидается небольшой дождь. В Астане в четверг ждем ливневый дождь плюс 17. Погода. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – фармацевтическая компания «Эвалар» рекомендует комплекс «Эндокринол». Негормональный растительный комплекс «Эндокринол» на основе лапчатки белой в форме капсулы крема способствует восстановлению функции щитовидной железы, поддерживает ее гормональный баланс, размер и структуру. «Эндокринол» – для здоровья щитовидной железы.
2: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОК номер KZ16017900300005210314 от 28 марта 2014 года.
0: МС Радиуса.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в Таскредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В Таскредит я уже еду.
1: Таскредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на taskredit.kz.

0: Разные мысли. Выросла репа большая-пребольшая, а работать не хочет.
1: Жернова. Майкия – мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
2: Kia. Movement that inspires.
3: НС Радиосында Жернова. 350 алты

0: жаушыға бір сәлем. Кешкі бағдарламасы.
1: Заходи без причин.

0: Забудь про пробки. Садись в наш экспресс. Хиты 80-х, 90-х и 2000-х уже в пути. Экспресс прошлое. Прошлое на радио НС.
1: She's crazy like

И жениться, представляешь, обещал. Так вот под этой личиной скрывался, блин, уголовник. Ну, в жизни, понимаешь, не скажешь, какой был мужчина. Ну, настоящий полковник.

быть с тобой, то только чтоб счастливо сделать, обрести покой. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом.

свете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.